знаю, неизбежно одно, тебя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает. С тобой я падаю и слетаю, последний свой пост пишу, стираю, последнее слово, мечта выбираешь, до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

чем с порога. Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал,

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: самое удивительное в будущем – это мысль о том, что даже наше время будут называть старыми добрыми временами.
1: Глаголизмы на Zephyr FM от Светланы Глагола.

0: все. У меня был ужасный день.
1: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманта. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289 рублей.
2: Радуйте себя без повода и выгодно с Диаманта. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте diamanta.by или по телефону 379-679-77-78.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
4: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
5: Сделано в Беларуси.

0: Бобруйске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Могилевского облисполкома. Глава государства детально поинтересовался итогами уборки зерновых колосовых в Могилевском регионе. Белорусские нефтяники в августе пробурили 9 скважин и смонтировали 6 установок. Большая часть новых точек находится на Реческом месторождении. Открытый диалог. Председатель Бобруйского горисполкома Максим Гурин провел личный прием граждан. Вместе с главой города в беседе приняли участие руководители профильных городских служб и структурных подразделений. Председатель Бобруйского горсовета депутатов Ирина Рынейская проведет прием граждан их представителей 16 сентября с 8 утра до 13 дня. Предварительная запись осуществляется по телефону, который можно найти на сайте bobrlife.by. «Динамо-Шинник» провел второй матч против владивостокского «Тайфуна» в рамках регулярного чемпионата МХЛ, одержав победу со счетом 4-3. В трудовых коллективах Бобруйска 10 сентября пройдет единый день информирования. Главная тема – День народного единства как фактор национальной гордости. Новый игровой комплекс появился в детском саду номер 22 Бобруйска. Площадка рассчитана на ребят от 2 до 4 лет. С малышами играли аниматоры, которые подготовили множество активностей и сюрпризов. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер южный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
3: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: вот так вот. Раз, и ты уже даже не знаешь, а ты уже муж.
1: Вот бывает с вами освежизнь тоже. Ну что, бодрейшего утречка, город Бобруйск.
0: Доброе, прекрасное, теплое, наконец-то, солнечное утро.
1: Вчера было даже где-то, ну, чуть-чуть жарковато.
0: Ну да, да, да, вот что-то такое.
1: Не знаю, но это мне понравилось. Последние отголоски лета, это не может не радовать. Ну что, с вами в студии Юлия Гладкова.
0: И Рома Вакс.
1: И как всегда, самое бодрое, самое утреннейшее шоу «Два в одном». И мы начинаем.
0: Да, сегодня решили поговорить про многозадачность. Потому что вот умеем мы все-таки делать несколько дел одновременно или, ну, просто красиво себя обманываем.
1: Я не знаю, я как Цезарь, я могу и спать одновременно, и мыслить.
0: И сны видеть.
1: Да, да, да.
0: Ну, вообще, вот говорят, что чем сложнее задача, тем дороже переключение. Вот так вот. Поэтому если вы одновременно складываете носки, слушаете музыку, ничего страшного. Но если вы попробуете и считать сложные цифры, и вести серьезный разговор, вот тут уже все, эффективность начинает падать гораздо заметнее. Вот так вот. В исследованиях переключение возрастало по мере усложнения задач.
1: Вот так вот. Поэтому, если вы страхуете кого-нибудь на страховке или ставите тиктоки, не стоит делать эти два времени. Можно отвлечься. Итак, телефон может мешать даже тогда, когда мы его не трогаем.
0: Это как?
1: Это вот в эксперименте в одном из коллег изучалось даже простое присутствие собственного смартфона. Авторы предложили идею, чтобы телефон может занимать часть ограниченных когнитивных ресурсов просто своим присутствием, особенно когда человек знает, что он где-то рядом.
0: Не, ну это что-то такое, на ненормальном, ну в смысле.
1: Ну как, лежит телефон, а там, ну 100% что-то важное мне пришло, мне уже посмотреть, ну, а это просто какое-нибудь
0: оповещение. Это вы мужчины такие, я не знаю, мне если нужно там есть приготовить, поубираться, что-то мне это телефон.
1: Начинается.
0: Это вы вот любители там на диване полежать.
1: В общем, мне с ним нужно кое-что обсудить. Напомню, что сейчас будет гороскопчик, возможно.
0: И интересные факты.
1: Возможно. Ну и мы вернемся к вам совсем скоро. Погнали.

0: Не ешь, а слушай.
1: Гороскоп.
2: Ну, как бы мы ни пытались не пускать Александру Воробьеву со своей меланхолией, она все равно к нам лезет. Ладно, тогда расскажем гороскопчик, чтобы вы понимали, что все у нас будет хорошо. Итак, овны, сегодня вам лучше не пытаться успеть все сразу. Выберите одну главную задачу и доведите ее до конца. Результат вас обязательно порадует.
3: А у тельцов хороший день, чтобы разобраться с финансами и давно отложенными делами. Возможно, вы найдете простое решение проблемы, которая оказалась слишком сложной.
2: Близнецы, сегодня особенно важно говорить короче и по существу. Долгие объяснения могут только запутать ситуацию.
3: Ракам могут ждать важные разговоры или неожиданные новости, но не торопитесь эмоционально реагировать. Сначала разберитесь в деталях.
2: Львы, вам сегодня пригодятся умение договариваться. Не обязательно доказывать, что-то именно вы правы. Иногда гораздо выгоднее найти решение. С покупками лучше не торопиться.
3: У дев особенно хорошо пойдут дела, где нужны порядок, внимание и аккуратность. Вы сможете закрыть вопрос, который давно откладывали. Только не требуйте от себя идеального результата.
2: Весы, сегодня вы можете наконец принять решение, которое долго откладывали. Не позволяйте чужим советам снова заставить вас сомневаться.
3: Скорпионы, день может привести к неожиданному повороту в личной жизни. Возможно, человек покажет свои настоящие чувства или разговор окажется слишком откровенным.
2: Стрельцы, не набирайте на себя слишком много дел и обещаний. То, что кажется быстрой задачей за 10 минут, может неожиданно занять половину дня.
3: Козероги, сегодня полезно пересмотреть одно правило, которому вы слишком долго следовали. Просто по привычке. Возможно, обстоятельства изменились, и вы продолжаете действовать по старой схеме.
2: Водолея, сложный вопрос сегодня может решиться гораздо проще, если поговорить напрямую. Хороший день для переговоров и новых идей.
3: Рыбы, не соглашайтесь сразу на все, что вам предлагают. Сегодня особенно важно отличать искренние желания и помочь.
2: Ну что ж, а мы двигаемся дальше и, собственно, слушаем хорошую музыку, как вы поняли, никакой меланхолии.
0: Так звучит

0: 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник». Техника для дела. Скидки до предела.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. «Кухни-модуль». Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: фильме «Сам Сэнк». Сейчас мы вам дадим. Дадим вам, значит, музыка. Не обязательно враг концентрации. Да? Mm-hmm. Если вы моете пол и слушаете музыку, замечательно. Задачи практически не конкурируют друг с другом. Но музыка с текстом может мешать. Когда вы пишете сложный текст, а рядом кто-то поет слова, мозгу приходится обрабатывать еще один поток языковой информации. Вот так вот.
1: Да, я просто уже вспоминаю, там, как ты сидишь, там что-то пишешь, и дети, да, мам, мам, пап, пап, а вот это, а вот это. И ты думаешь, дети все.
0: Что? Ничего.
1: Многозадачность иногда просто приятнее. Она постоянно дает маленькие изменения, стимулы, вот так вот. А однообразная работа, скучная, вот сообщение, музыка, уведомления создают ощущение движения. Поэтому иногда мы отвлекаемся специально. Ты понимаешь?
0: Mm-hmm. Чтобы не было скучно. Итак, слушать человека и одновременно формулировать собственный ответ уже две задачи. У меня, кстати, вот частенько такая борьба в голове. Ну, пока он закончит, там уже на другое хочется ответить, и все смешалось. Поэтому иногда мы не слушаем собеседника, а просто ждем паузу, чтобы вставить свою мысль. Ой, как это про меня! Особенно это заметно в споре. Человек еще не закончил фразу, а у вас в голове уже готов ответ. И в этот момент часть его аргумента может просто не попасть в ваше внимание.
1: А как же вот это вот люди определенные, которые говорят медленно, и ты такой, да я уже все понял, давай мы
0: где
1: просто...
0: Где у тебя X2 включается, перемотка, да-да-да.
1: Ну и теперь тоже такая знакомая ситуация, я думаю, у всех. Мы собираемся проверить одну вещь в интернете, открываем браузер, затем приходит уведомление, мы переходим по нему, там что-то ответили на сообщение, уже забыли, зачем вообще заходили. Ну, бывает же такое.
0: Я вчера заглянул на кухню за семечками, там что-то бутербродик, потом все как в тумане, тушенка пошла там.
1: Ну, в общем, говорят, что это не обязательно плохая память. Просто исходную цель вытеснил поток новых стимулов.
0: Более вот интересная цель вытеснила.
1: Ты запомнил эту отговорку? Просто у меня вытеснил поток новых стимулов.
0: Вот так вот, и все. Ну что, мы двигаемся дальше, вытесняем музыкой всяческие ненужные потоки из вашей головы.

0: Она не читает его письма, а мы вам прочитаем нашу новейшую рубрику, которую для вас мы, собственно, создали.
1: А почему? Потому что иногда мы ждем какого-то особенного дня, чтобы что-то вот изменить. Как мы обычно говорим, там, с понедельника, или с новой зарплаты, или, а вот, в отпуске. А потом, в общем-то, этот момент так и не наступает. Тот самый особенный день. Поэтому мы решили не ждать и придумали рубрику «Сделай сегодня».
0: Что, прям именно сегодня можно взять и сделать?
1: Да, такое небольшое действие, которое впоследствии кажется, ну, каким-то глобальным таким.
0: Угу. Ну, давайте попробуем.
1: Итак, позвоните человеку, которому давно не звонили. Может быть, друг, может быть, родственник какой-нибудь дальний. Потому что иногда отношения портятся не из-за конфликта, а просто из-за долгого молчания. А один звонок может вернуть близость.
0: Ну, или, опять же, врагу позвонить, напомнить его, за что вы его ненавидите тоже.
1: Про долг тоже.
0: Да, да, да. Разберите одно место, которое постоянно вас раздражает. Не всю квартиру, а вот один ящик, полочку или папку. Маленький порядок дает ощущение контроля.
1: Ну, и отложите сегодня хотя бы небольшую сумму. 5-10 рублей важнее самой суммы. Вы уже формируете привычку думать не только о сегодняшнем дне.
0: Сегодня отложите, завтра кофе попьете, в конце концов. Удалите из телефона 20 ненужных фотографий. Кажется мелочью, но цифровой порядок тоже создает ощущение перегруженности. Ой, слушай, у меня, если я 20 удалю, там даже ничего не почувствуется вообще. Мне нужно 20 видео удалить, чтобы...
1: Туда удали 200.
0: Да, это точно.
1: Скажите человеку конкретное спасибо. Не просто спасибо за все, а за конкретный поступок. Так благодарность звучит гораздо искренне.
0: Я тебе конкретно говорю спасибо. Пройдите сегодня пешком хотя бы одну остановку. Это маленькая встряска для организма и возможность ненадолго выйти из привычного маршрута.
1: А вот это вот хороший совет. Да. Погода такая отличная. Нужно как раз
0: пока
1: наслаждаться
0: тепло,
1: последними
0: да.
1: денечками. Можно кофе купить. И все, друзья. Ходим, наслаждаемся.
0: И гулять вокруг дома, да?
1: С
0: банкой
1: нет?
0: кофе. Ну что ж, мы двигаемся дальше. У нас новости впереди. В следующем часу мы с вами обязательно услышимся.

0: Ого, какое кольцо! Откуда?
1: Из Симкарат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
0: Класс.
1: Счастливая.
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции. Симкарат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
4: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелекомшоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на шоп Белтелекомбай.
5: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,55, за 100 российских дают 3,58 белорусских. В Беларуси собрали более 9 миллионов тонн зерна. В разрезе областей убрано Минская – 2413 тысяч тонн, Гродненская – 1842, Брестская – 1673, Могилевская – 1203, Гомельская – 1092, Витебская – 962. Зерновые культуры, включая рапс, но без учета кукурузы, заготовлены на площади 2470 тысяч гектаров. Это 99% от запланированных площадей. Самый дорогой дом, проданный в августе в Беларуси, находится в элитной части агрогородка, который расположен недалеко от Минского моря в 10 километрах от столицы. Это блочный коттедж 2016 года площадью более 400 квадратных метров. Покупатели отдали за него 600 тысяч долларов. Европейская металлургическая ассоциация предупредила о возможной потере 300 тысяч рабочих мест из-за конкуренции с Китаем. Местные заводы не выдерживают напора КНР на фоне высоких цен на энергию и жестких экологических налогов. С учетом смежных отраслей, общие потери в ЕС могут превысить 1 миллион сотрудников. Брюссель пытается защитить рынок законом о квотах для местных поставщиков, но Пекин назвал это открытой дискриминацией. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,55, за 100 российских дают 3,58 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 57 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 100 долларов 66 центов за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер южный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну, а мы продолжаем. 9.05 на наших часах. В студии все так же Юль Гладкова.
1: И все так же Рома Вакс.
0: И самое бодрое шоу «Два в одном». И мы сегодня беседуем про многозадачность. Существует ли она и нужна ли она вообще нам?
1: Да, вот многие, кстати, задаются вопросом, можно ли натренировать мозг. Можно ли стать вообще настоящим таким многозадачником, если постоянно тренироваться? Наука, кстати, пока не дает на это ответа. Она так сразу, так, все, мы не знаем. Вы там вот потренируйтесь, нам потом скажете.
0: Мозг — это мышца, все можно растренировать.
1: Но, что говорят, иногда две задачи действительно можно совмещать. Например, идти пешком и слушать несложный разговор. Потому что задачи используют разные ресурсы. Вот так вот. Но когда задачи требуют одного и того же ресурса, начинается конфликт. Читать сложный текст и слушать другой сложный текст гораздо труднее. Поэтому, собственно, диктор может говорить и одновременно двигаться по студии. Но если в этот момент дать ему еще сложный текст для чтения, ситуация изменится.
0: Двигаться, я не знаю, я даже с ходьбой и разговором, там, не знаю, не всегда справляюсь. Мне нужно идти контролировать. Левая, правая, левая, правая.
1: А когда ты ешь тоже? Теперь что?
0: Ложка в тарелку, вверх, чуть ниже, чуть выше.
1: Ты какой-то робот тогда.
0: Итак, главная проблема — не количество дела, количество переключений. Можно весь час делать две связанные вещи и практически не чувствовать нагрузки. А можно каждые 30 секунд менять задачу и через час чувствовать себя так, будто мозг участвовал в марафоне.
1: Кстати, да. Да, это вот тяжело будет.
0: Поэтому ну-ка, не напрягайте мозги, не нужно оно вам. В этом часу у нас 5-минуточка этикета.
1: Немного новостей из Беларуси.
0: Ну и, конечно, про приметы расскажем. А прямо сейчас Люся Чеботина со своими зелеными глазами.
2: Твое позитивное утро на Зефир FM. Мы

0: Ну что ж, немножечко примет вам сейчас накидаем. 10 сентября отмечают День Анны и Саава Скрядника. Скрядники. Название пошло от того, что к этому времени на Руси старались закончить уборку хлеба и сложить снобы и скирды. Что в этот день можно и даже приветствовалось? Заканчивать хозяйственные дела.
1: Ну, собственно, как всегда, слушай, вот с середины лета. Заканчивать, да. и заканчивать. Вот и все. Ну, наводить порядок в доме тоже можно. А можно подумать этого. В круглый год нельзя, только в этот день. Ну, и готовить блюда из калины, печь пироги и угощать других. Вот это вкусно, вот это вот я понимаю.
0: Ну, а нельзя было выбрасывать оставшуюся еду. По одному из поверий, остатки лучше было отдать птицам, чтобы вместе с едой не вылетели в достаток и деньги, не начинали также важные дела. Новые. Считалось, что начинание может не получиться, не получить продолжение или закончиться неудачно.
1: Незнакомцам советуют не доверять. Считается, что через незнакомого человека можно навлечь неприятности на семью. Также не советовали делать предложение руки и сердца в этот день. По поверью, жених рисковал услышать не то самое заветное.
0: Ну и главное правило дня. Сначала убери урожай, потом отдыхай. Потому что смысл скирдников был очень практичным. Успеть спрятать собранное до дождей и холодов.
1: Да, были уже холода и дожди, все не успел.
0: Не успел, но все равно собирайте все-таки. Ну что, а мы двигаемся дальше. Ну и, конечно, слушаем хорошую музыку.
2: Zephyr.

0: Ну что же, а мы продолжаем. У нас интереснейшие новости с нашей родины.
1: Я бы даже сказала, милая вот у меня новость такая. Под Гродно сняли стадо зубров с маленькими зубрятами.
0: Ой, супер.
1: Слушай, такие они милые, такие там маленькие ходят. Так вот хочется подойти и погладить. Но не нужно этого
0: не
1: делать.
0: Стоит, да.
1: Да, вблизи, кстати, агрогородка Озера. Вот попали они в камеры. Окрестности этого населенного пункта и территория одноименного республиканского ландшафтного заказчика уже давно стали домом для популяризации этих величественных краснокнижных животных.
0: Да, ну и, как правильно Юля сказала, не стоит к ним приближаться, особенно когда маленькие зубрята рядом.
1: Мама, особенно, кстати. Да, да,
0: мама может быть не очень рада этой встрече.
1: Гостеприимству такому, да.
0: Итак, ну а в Могилеве инспекторы ДПС ГАИ соревновались в ручном регулировании на оживленном перекрестке. Этап ручного регулирования – одно из самых зрелищных и ответственных испытаний на республиканском смотр-конкурсе профессионального мастерства сотрудников ДПС. Его суть максимально приближена к реальной работе. Инспекторы выходят на оживленные перекрестки и демонстрируют безупречное владение жезлом, управляя потоками автомобилей в реальной дорожной обстановке. Здесь оценивается не только техника подачи сигналов, но и способность быстро принимать решения и четкость движению. К слову, за право называться лучшим регулировщиком боролись не только мужчины, но и девушки. На самом деле, да,
1: класс.
0: Это очень такая...
1: Я бы хотела попробовать хоть
0: палочкой
1: раз.
0: Палочкой махать, да, как жонглер.
1: Да, классно, здорово. А сколько, в принципе, учиться этому, наверное, надо?
0: Ну,
1: водители-то
0: да.
1: Иногда не все, да, да, наши такие, так, как там вот этот вот стишок, да, повторяют, да, только да, потом да, едут.
0: Да, да, да.
1: Ну что, в день города столица наша превратится в арену для настоящих героев. В Минске пройдут 10-е международные соревнования «Сильнейший спасатель пожарный». Вот,
0: вот так вот.
1: Да, невероятно зрелищное и мощное шоу, которое точно стоит увидеть своими глазами. Я вот, бывает, если где-то на просторах интернета вижу, всегда вот просто до конца, до самого. Ну, это действительно интересно.
0: Да, или когда пожар идет, да, до конца смотрю.
1: Ну, кстати, за звание лучших будут бороться спасатели не только Беларуси, также из Вьетнама, России и Сербии. Что нас, собственно, ждет в программе, сейчас тоже расскажу. Во-первых, борьба на пределе возможностей. Это будут индивидуальные забеги, командные эстафеты. Мужчины и девушки будут на равных проходить сложнейшие испытания. Потом развлечения тоже для всей семьи. Там и конкурсы будут, и призы, кстати, для зрителей. Интерактивные разные площадки для детей. Шоу, программа. Выступать будут и заслуженные артисты Беларуси, и творческие коллективы. В общем, ну круто. И интерактив тоже будет.
0: Ну, в общем, стоит. Стоит,
1: да,
0: посмотреть.
1: С 8:30 до 11:00 будут проходить торжественное открытие.
0: Супер. Ну, надо бы съездить. Очень интересно. Такие вообще такие мероприятия очень люблю.
1: Поэтому обязательно на площадку возле центральных ворот Парка Победы приходим.
0: Все. А мы что, послушаем немножечко музыки и закажем билеты в Минск?
1: Однозначно.
2: Сделано в Беларуси.

0: реклама.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что ж, мы в этих небесах, вот сейчас вам расскажем, как себя вести в Германии.
1: Итак, не поздравляйте человека с днем рождения заранее. Вот в Германии существует довольно сильное суеверие, что раннее поздравление может навлекать неприятности.
0: Ну вот так. Ну, кстати, у нас тоже есть такое. Но у нас отмечать нельзя, да?
1: Да и поздравлять тоже. Ну, такое себе. У тебя день рождения, через неделю поздравляю
0: заранее. Короче, поздравляю тебя с днем рождения, но в ближайшие 15 лет и не звони. Так, не звоните человеку домой в слишком позднее время, даже если вы уверены, что он еще не спит. Личные границы Германии распространяются и на телефонные звонки. Человек не спит, не значит, ему можно звонить. Ну, кстати, за границей, да, много.
1: Ну, согласна, но после какого времени наступают личные границы?
0: Давай так. У них рабочий день заканчивается в то время, когда заканчивается рабочий день. И сразу все вопросы отпадают.
1: Так что, после 5 даже просто другу нельзя позвонить?
0: Лучше, допустим, вообще не звонить. Зачем оно тебе надо?
1: Ну да, написать там. Или вообще даже не писать, да.
0: Сразу приходить, долбиться в дверь.
1: Не желайте человеку удачи перед важным событием обычной фразой. Ну так, вот у актеров, музыкантов и некоторых других людей есть суеверная традиция. Вот так вот. Вместо прямого пожелания удачи говорит той, той, той.
0: Ну это типа нашего чуть-чуть. Фу,
1: наверное.
0: Не трогайте чужую собаку без разрешения. Даже если собака невероятно милая и сама подошла знакомиться, сначала лучше спросить хозяина. Дарф ич? Если ответил я-я, значит все.
1: Собака ответила?
0: Да, собака такая, я-я.
1: Ну и не удивляйтесь, если сосед может сделать замечание за пылесоса или стиральной машины.
0: О, да, это
1: да, в некоторых домах существуют такие вот правила. Это периоды тишины, они называются. И бытовой шум в определенные часы действительно может считаться нарушением покоя. У меня бы раздражало такое правило. Ну как так? В своем доме не можешь заниматься.
0: Да, у них очень это так разграничено. Не занимайте место в очереди, придерживая его для большой компании, особенно если остальные люди уже ждут. В немецкой культуре порядок очереди — вещь довольно серьезная. Ну, они вообще там такие ребята педанты, всегда все
1: согласна,
0: вовремя.
1: Но как будто бы прям ездить с компанией куда-то тоже такое себе.
0: Ну, вот так вот. Ну что ж, а мы двигаемся дальше, и у нас, как всегда, новости, и в следующем часу обязательно с вами услышимся.
2: Сделано в Беларуси.

0: Реклама. Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: На рынке Беларуси доступен цельнометаллический фургон «Авиор V90». Надежный вариант для коммерческих перевозок. Цена снижена от около 155 тысяч белорусских рублей на 10 тысяч меньше прежней стоимости. Полная масса фургона до 3,5 тонны, поэтому управлять им можно с правами категории «Б». В грузовом отсеке 12 кубометров пространства. Туда свободно помещаются 4 европалеты и длинномерные грузы до 3,5 метров. Под капотом 2-литровый турбодизель мощностью 148 лошадиных сил и крутящим моментом 371 ньютон-метра. Расход около 9 литров на 100 километров в смешанном цикле. Кузов с заводской оцинковкой защищен от коррозии, пол и стенки имеют прочное покрытие. В оснащение входит камера заднего вида, парктроники, кондиционер, LED-оптика, 6 подушек безопасности и система курсовой устойчивости.
1: Про машины для людей.
2: Range Rover Electric – новинка GLR. Премиальный внедорожник теперь в электрической версии. Модель построена на платформе MLA с 800-вольтовой архитектурой. Емкость батареи – 118 кВт-ч, запас хода – до 611 км. В линейке две версии – AV450 на 450 лошадиных сил, разгоняется до 100 км за 5,6 секунды. AV550 – соответственно 550 лошадиных сил, первая сотня – за 4,5 секунды. Дорожный просвет – 201 мм, в режиме бездорожья 266 мм, глубина преодолеваемого брода до 900 мм. Внешняя новинка почти не отличается от бензиновой версии, выдают ее лишь шильдик AV и увеличенная толщина днища. В Германии цена стартует от 163 тысяч евро. Версия Ультра стоит 285 тысяч евро.
1: Дай газу!
2: Polestar 4 SUV – новинка для европейского рынка. Электрический кросс-универсал от Polestar. Модель базируется на 400-вольтовой платформе от Geely, а производство ее в Южной Корее. От купе версии Polestar 4 модель отличает задняя дверь со стеклом.

0: стеклом. Колесная база 3000 мм, клиренс 166. Объем багажника 530 литров, со сложенными сиденьями 1665 литров. Базовая версия с задним мотором на 272 лошадиные силы проезжает до 630 км. Полноприводная на 544 лошадиные силы. Разгон до сотни за 3,9 секунды. Запас хода до 600 км. Цены стартуют от 58 тысяч евро.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков принял копии верительных грамот чрезвычайного и полномочного посла Ирана в Беларуси. Собеседники обменялись мнениями по широкому спектру актуальных вопросов, в том числе спикеры коснулись темы политического и гуманитарного взаимодействия.
0: Регион.
1: В Могилеве запустят логистический хаб электронной торговли между Беларусью и Китаем. Это предусмотрено соглашением, подписанным участником бизнес-форума в столице. На собрание приехала делегация из КНР, которая включала представителей более чем полутора десятков компаний.
0: В мире.
1: 20 человек пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда на востоке Польши. Состав столкнулся с грузовиком на переезде, все 6 вагонов частично сошли с пути. Во время происшествия в пассажирском транспорте находились 120 путешественников.
0: Вот это да!
1: В сети завирусилось видео с погоней полицейского за Эму. Для этого в Южном Уэльсе даже перекрывали движение на трассе. Началось все со звонков местных жителей в правоохранительные органы с жалобами на животное на дороге. А там решили отправить разбираться одного из стажеров. Он же не придумал ничего лучше, чем начать бегать за пернатой. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер южный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: что это Сергей Лазарев с утра прям обзывается? И вообще, кто как обзывается, утра, так и называется?
1: Да он всегда не очень хороший человек. Мне не нравится.
0: Доброе утро, вам еще раз говорим. Четверг у нас сегодня, 10 сентября.
1: Да, и с вами по-прежнему Юль Гладкова.
0: И Рома Вакс.
1: И самое бодрое шоу 2 в одном.
0: Да, ну что, самое интересное, нам часто нравится ощущение вот переключения.
1: Так.
0: Вот так вот. Новая информация, там сообщения, уведомления, это такие постоянные маленькие изменения, и мы типа кайфуем от этого. Ну, по крайней мере, так психологи считают. Поэтому иногда, чтобы сосредоточиться, приходится не столько заставлять себя работать, сколько убрать вот этот вот соблазн. Mm-hmm. Ты согласен?
1: Ну, местами, да, наверное, чтобы, может быть, если особенно занимаешься чем-нибудь, чем, что тебе не очень нравится, приходит сообщение, наконец-то, пойду почитаю хоть что-нибудь интересное.
0: Это, знаешь, у меня есть какие-то любимые мои сериалы, и мне так жаль, когда приходится их выключать, чтобы поработать. Ну, как так? Потому что, действительно, ты не можешь сосредоточиться на работе.
1: Да, однозначно. Да, я вот уже иногда, бывает, себе на фоне включаю какой-то фильм, но все равно либо тут, либо там. Фигаро тут, фигаро там. Но тут возникает резонный вопрос. Многозадачность – это действительно способность современного человека или просто красиво звучащее название постоянного отвлечения? Мне кажется, что современный человек просто разучился концентрироваться. Мы сами приучили себя постоянно перескакивать с одного на другое. Ну или опять же, во-первых, эволюция, а во-вторых, острая жизненная необходимость.
0: Слушай, ну а может это просто новая форма адаптации? Вот все-таки мы живем в мире, где и происходят и 10 вещей сразу, и поэтому человек должен работать и тут, и там они как...
1: И делать хотя бы 8 одновременно, да, как минимум. Ну что, у нас в этом часу обязательно гороскопчик.
0: И новости тоже будут.
1: Никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами на 95.4.
2: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Телефон рекламной службы 8044 550.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что ж, долгожданный гороскопчик для тех, кто сегодня утром проспал. Итак, овны, сегодня вам лучше не пытаться успеть все сразу. Выберите одну главную задачу и доведите ее до конца. Результат вас обязательно порадует.
2: У тельцов хороший день, чтобы разобраться с финансами и делами, которые вы давно отложили.
1: Близнецы, сегодня особенно важно говорить короче и по существу. Долгие объяснения могут только запутать ситуацию.
2: А раков могут ждать серьезные разговоры или неожиданные новости сегодня.
1: Львы, сегодня вам пригодится умение договариваться. Не обязательно доказывать, что именно вы правы. Иногда гораздо выгоднее найти решение.
2: Девы, особенно хорошо у вас пойдут дела сегодня, особенно где нужно порядок, внимание и аккуратность.
1: Весы, сегодня вы можете наконец принять решение, которое долго откладывали, не позволяя чужим советом снова заставить вас сомневаться.
2: Скорпионы, день может принести неожиданный поворот в личной жизни.
1: Стрельцы, не набирайте на себя слишком много дел и обещаний. То, что кажется быстрой задачей на 10 минут, может неожиданно занять половину дня.
2: Козероги, сегодня полезно пересмотреть одно правило, которому вы слишком долго следовали просто по привычке.
1: Водолеи, сложный вопрос сегодня может решиться гораздо проще, если поговорить напрямую. Хороший день для переговоров и новых идей.
2: Рыба, сегодня вам особенно важно отличать искреннее желание помочь от обязанностей, которые постоянно вам поступают.
1: Ну а мы двигаемся дальше сквозь хорошую музыку прямо к новостям.

0: Рома, я такое узнала. Угу. Ты не поверишь.
1: Рассказывай.
0: 26% людей будут есть еду с пола, если она пролежала там меньше 5 секунд.
1: А все остальные, неважно, сколько она пролежала.
0: Все равно... Нет, у всех остальных просто есть кот, собака там.
1: Да, сразу все смело. И заодно и протерло пол. Ну да, я тоже из тех, которые могут и больше, чем 5 секунд подождать.
0: Ну смотри, какая еда, ну не знаю.
1: Ну такое, если не вкусно,
0: но если хлеб, кстати, нет.
1: Да?
0: Ну,
1: а если маслом так вниз шмяк?
0: Тем более нет, нет. Но если колбаска какая-нибудь, слушай.
1: Ну вот колбаску можно ставить на полу, остальное ты не испачкаешь. Итак, в Китае придумали летающий спасательный круг с ИИ. В Ханчжоу показали автономного робота, который спасает людей на воде. Не доверяю. Вот не доверяю я
0: почему-то. Почему у меня сразу мысль, как будто бы он топит людей?
1: Да-да, после олимпийских...
0: Я пытаюсь тебя спасти.
1: Да-да-да. Человек, я пытаюсь тебя спасти. Вдыхай больше. И на самом, значит, сам он взлетает с берега, находит, собственно, жертву и садится рядом и отключает винты.
0: На жертву?
1: Да-да-да. Я тут посижу в воде, у тебя не против. Значит, садится рядом, отключает винты, чтобы не травмировать. Дальше работает как плавучий круг. Пострадавший держится, пока не придут спасатели. Когда миссия выполнена, робот снова запускает винты и возвращается на базу.
0: Ну нет, ну опасно.
1: Не доверяй. После Олимпийских игр роботов, извините.
0: А ты видел, как они готовят? А что, если он еще так же начнет топить?
1: Да, я думаю...
0: Вдыхай, вдыхай.
1: Я думаю, тут вся идея в том, что человек, когда увидит этот летающий круг, я сам, дайте мне до берега.
0: Кстати, да, научишься плыть, ну тоже неплохо.
1: Да.
0: Да. Ну что, вот еще одна интересная новость. Ученые математическими методами объяснили, почему одни пары распадаются, а другие нет.
1: Так.
0: Французские ученые, да и не только, рассмотрели вот эти вот все отношения, соответствующие динамическим системам. Вот так вот. И если ваши чувства опускаются ниже порога или остаются на одном уровне, математика предсказывает неизбежное отдаление. Но понимание подобного порога дает парам инструмент. Они могут распознавать потенциально опасные моменты и, собственно, предпринимать корректирующие действия, говорят ученые.
1: Вот так. Значит, мужчина скажет: дорогая, мои чувства опустились ниже порога. Все.
0: Модель выделяет, кстати, три фактора, которые помогают определить, останутся ли отношения стабильными или нет. Первый — это взаимное притяжение партнера, второй — постепенное ослабление чувств, ну а третий — это эмоциональная реакция каждого из партнеров на другого.
1: Ой, короче, как все сложно в этих отношениях наших всех.
0: Я думаю, что чтобы не было сложно, нужно просто всегда говорить мужу, жене: я люблю тебя, доброе утро, милая, хорошего дня. И обязательно в щечку хотя бы поцеловать. Почему нет?
1: Да, дорогая, ты всегда
0: права,
1: дорогая.
0: 6 секунд, кстати, я читала, 6 секунд обязательно должен быть поцелуй, тогда чувства будут сохраняться.
1: А синяки на щеках не останутся после 6 секунд?
0: Ну-ка, быстро все поцеловали друг друга.
1: Так, только своих, да, не это самое.
0: Ну, можно и коллегу.
2: Радио.

0: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну, мы вас призывали, значит, поцеловать коллегу. А вот, собственно, Саша Костяс призывала обнять коллегу. Поэтому
1: обнимаю. Насчет там о помощи просила, нет?
0: Hug me, hug me, а не help me.
1: Я думала, help me.
0: Нет, она призывала обнять ее. Вот, поэтому что? Ну, а мы вынуждены, пока вы там обнимаетесь и целуетесь, распрощаться с вами. Пожелать вам прекраснейшего окончания рабочего дня.
1: Ну, а пока, конечно же, хорошего, продуктивного дня.
0: Ну и, конечно, прекрасной дороги домой под звуки музыки на Zephyr FM. С вами были, как всегда, Юль Гладкова
1: и Рома Вакс.
0: Ну а пока.
1: Пока-пока.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко рассчитывает на продолжение конструктивного диалога Беларуси и КНДР. Под мудрым руководством великих лидеров страна добилась значительных успехов. Об этом свидетельствует рост благосостояния населения, увеличение темпов экономического развития. Активно расширяются связи Минска и Пхеньяна. Все достигнутые договоренности своевременно выполняются.
0: Образование.
1: Студент БГУ одержал победу на международных молодежных робототехнических соревнованиях. Станислав Щегляк выступил в максимальном уровне сложности и проложил маршрут робота по городу. Победа дает ему возможность выступить в финале престижного интеллектуального турнира. Он пройдет со 2 по 4 декабря в Санкт-Петербурге.
0: В мире.
1: Поддержка партии «Альтернатива для Германии» на востоке ФРГ достигла 45%. За христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца готовы проголосовать только 12% респондентов. Согласно опросу, только 7% немцев положительно оценивают деятельность главы правительства. Им недовольны большинство жителей страны.
0: Вот это да!
1: Ценные артефакты обнаружили при консервации монастыря Бернардинок в Бресте. Особую ценность представляют монеты 60-х годов 17 века. Ученые обнаружили стеклянные колбы, бутылки и ампулы с прозрачной жидкостью. Находки будут переданы для изучения. А на месте руин планируют создать музейное пространство.
0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708.
0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: В честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от минус 35% до минус 80% на золотые и серебряные украшения. Спешите! Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте царская.by и по телефону плюс 375-29-716-44-44. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, возможны осадки. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 75%. Атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

Сделано в Беларуси.

0: Доброе утро, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами Налимята. Ну что ж, сегодня четверг, 10 сентября. Ну, настроение уже слегка отпускное, на рабочей неделе почти дома. Ну а сил еще вполне достаточно для больших дел. А я предлагаю прожить этот четверг не спеша, но продуктивно. Выпейте кофе или крепкий чай, улыбнитесь своему отражению в окне и настройтесь на отличную волну 95.4. Хорошие песни и только приятные сюрпризы начинаются прямо сейчас.
1: Твое утро

0: Ну что, середина часа на Зефир ФМ. С вами по-прежнему Налимята. Давайте же узнаем, какие погодные условия нас ожидают на сегодняшний день, 10 сентября. А вот прогнозируется, что скоро с запада придет резкое похолодание. Ну, а в нашей Могилевской области пока наслаждаемся теплом, солнечной погодой. За окном до 28 градусов тепла, переменная облачность и, возможно, местами в Могилевской области кратковременный дождь. Так что на всякий случай лучше взять зонты. А порывы ветра до 14 метров в секунду.
1: Включайся!

кричу, боже мой, давай мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, я била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Ну что ж, сегодня, напомню, друзья, четверг, тот самый день, когда мозг уже мысленно собирает сумку на дачу или выбирает сериал на вечер субботы. Ну что ж, нам это знаем секрет, если пережить планерку до обеда, четверг пролетает незаметно. А я, Налимята, помогу вам сделать этот день максимально комфортом. Ну, о том, что сотворится на улицах города, как меняется погода и какие треки спасут от вас, от сонливости. Ну что ж, остаемся на самой сладкой радиоволне. Давайте насладимся музыкальным хитом «Абракадабра» от Леди Гага. Послушаем «Добрую луну» от Нилетта.
1: Доброе луна.
0: И не будем воду-то мутить вместе с Дашей. А с вами Налимята. Услышимся уже в следующем часу. Не переключаемся.
2: Главные новости. Музыкальные чарты. Эксперименты. Интерактивное лайв-шоу. Авторские программы. Зефир FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко рассчитывает на продолжение конструктивного диалога Беларуси и КНДР. Под мудрым руководством великих лидеров страна добилась значительных успехов. Об этом свидетельствует рост благосостояния населения, увеличение темпов экономического развития. Активно расширяются связи Минска и Пхеньяна. Все достигнутые договоренности своевременно выполняются.
0: Образование.
1: Студент БГУ одержал победу на международных молодежных робототехнических соревнованиях. Станислав Щегляк выступил в максимальном уровне сложности и проложил маршрут робота по городу. Победа дает ему возможность выступить в финале престижного интеллектуального турнира. Он пройдет со 2 по 4 декабря в Санкт-Петербурге.
0: В мире.
1: Поддержка партии «Альтернатива для Германии» на востоке ФРГ достигла 45%. За христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца готовы проголосовать только 12% респондентов. Согласно опросу, только 7% немцев положительно оценивают деятельность главы правительства. Им недовольны большинство жителей страны.
0: Вот это да!
1: Ценные артефакты обнаружили при консервации монастыря Бернардинок в Бресте. Особую ценность представляют монеты 60-х годов 17 века. Ученые обнаружили стеклянные колбы, бутылки и ампулы с прозрачной жидкостью. Находки будут переданы для изучения. А на месте руин планируют создать музейное пространство.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от минус 35% до минус 80% на золотые и серебряные украшения. Спешите! Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте царская.by и по телефону плюс 375-29-716-44-44. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Возможны осадки. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 75%. Атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Сделано в Беларуси. Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительной вок-лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: На календаре четверг, 10 сентября, на за окном осень начинает потихоньку перекрашивать листья в золото и бронзу. Ну, кто-то скажет, сезон дождей, а я на ребята скажу, сезон самого искреннего смеха под уютным пледом с чашкой горячего чая. Кстати, о смехе. Ученые посчитали, что смех снижает нашу физическую боль на целых 15%. Так что, если сегодня помочите ноги или просто заскучаете по солнцу, либо включите любимую комедию, лечимся правильно. А оставайтесь на нашей волне, на волне 95.4.
1: Сделано в Беларуси.

0: все. У меня был ужасный день.
1: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманта. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289 рублей.
2: Радуйте себя без повода и выгодно с Диаманта. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте diamanta.bay или по телефону 329-689-77-78.
3: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030. Никакая

Этот воздух, как ватагу стоит, а летнее платье тебя к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ватагу стоит, а летнее платье тебя к лицу.

Почти середина часа на Zephyr FM, с вами по-прежнему Налимята. Ну давайте же все вместе узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день, четверг, 10 сентября. А советуют быть строже к окружающим. Да, некоторые не заслуживают нашего, оказывается, позитива и улыбки, представляете? Вот кого-то и вовсе придется проверить на вшивость. Вполне возможно, что с этими людьми нам вовсе не по пути. Какие-то ситуации могут перевернуть наше мировоззрение и вкусы, и это хорошо. Это станет неким переломным моментом в жизни и даст много пищи для ума. Нам не хватает маленького, но такого яркого кризиса. Стоит быть серьезнее на работе. Согласна. Далеко не все будет идти по плану, но придется и приложить немало усилий, чтобы в конечном итоге все завершилось успехом. Ну а верит гороскопу или нет, я Налимята, как всегда говорю, это дело каждого. А оставаться-то на самой сладкой радиоволне обязательно.

0: кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: На рынке Беларуси доступен цельнометаллический фургон «Авиор V90». Надежный вариант для коммерческих перевозок. Цена снижена от около 155 тысяч белорусских рублей на 10 тысяч меньше прежней стоимости. Полная масса фургона до 3,5 тонны, поэтому управлять им можно с правами категории «Б». В грузовом отсеке 12 кубометров пространства. Туда свободно помещаются 4 европалеты и длинномерные грузы до 3,5 метров. Под капотом 2-литровый турбодизель мощностью 148 лошадиных сил и крутящим моментом 371 ньютон-метра. Расход около 9 литров на 100 километров в смешанном цикле. Кузов с заводской оцинковкой защищен от коррозии, пол и стенки имеют прочное покрытие. В оснащение входит камера заднего вида, парктроники, кондиционер, LED-оптика, 6 подушек безопасности и система курсовой устойчивости.
1: Про машины для людей.
2: Range Rover Electric – новинка GLR. Премиальный внедорожник теперь в электрической версии. Модель построена на платформе MLA с 800-вольтовой архитектурой. Емкость батареи – 118 кВт, запас хода – до 611 км. В линейке две версии – AV450 на 450 лошадиных сил, разгоняется до 100 км за 5,6 секунды. AV550 – соответственно 550 лошадиных сил, первая сотня – за 4,5 секунды. Дорожный просвет – 201 мм, в режиме бездорожья 266 мм, глубина преодолеваемого брода до 900 мм. Внешняя новинка почти не отличается от бензиновой версии, выдают ее лишь шильдик AV и увеличенная толщина днища. В Германии цена стартует от 163 тысяч евро. Версия Ультра стоит 285 тысяч евро.
1: Дай газу!
2: Polestar 4 SUV – новинка для европейского рынка. Электрический кросс-универсал от Polestar. Модель базируется на 400-вольтовой платформе от Geely, а производство ее в Южной Корее. От купе-версии Polestar 4 модель отличает задняя дверь со стеклом, колесная база 3000 мм, клиренс 166, объем багажника 530 литров, со сложенными сиденьями 1665 литров. Базовая версия с задним мотором на 272 лошадиные силы проезжает до 630 километров, полноприводная на 544 лошадиные силы, разгон до сотни за 3,9 секунды, запас хода до 600 километров. Цены стартуют от 58 тысяч евро.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

Время 12.52 на Zephyr FM. С вами по-прежнему Налимята. Ну что ж, скоро время обеда. А пока природа готовится к долгому сну, давайте добавим немного тепла в этот день. Знаете ли вы, что наш собственный смех работает как естественное обезболивающее? Он способен снизить болевые ощущения на 15%, а осенняя хандра не пройдет.

0: Уссурийске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков принял копии верительных грамот чрезвычайного и полномочного посла Ирана в Беларуси. Собеседники обменялись мнениями по широкому спектру актуальных вопросов, в том числе спикеры коснулись темы политического и гуманитарного взаимодействия.
0: Регион.
1: В Могилеве запустят логистический хаб электронной торговли между Беларусью и Китаем. Это предусмотрено соглашением, подписанным участником бизнес-форума в столице. На собрание приехала делегация из КНР, которая включала представителей более чем полутора десятков компаний.
0: В мире.
1: 20 человек пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда на востоке Польши. Состав столкнулся с грузовиком на переезде, все 6 вагонов частично сошли с пути. Во время происшествия в пассажирском транспорте находились 120 путешественников.
0: Вот это да!
1: В сети завирусилось видео с погоней полицейского за Эму. Для этого в Южном Уэльсе даже перекрывали движение на трассе. Началось все со звонков местных жителей в правоохранительные органы с жалобами на животное на дороге. А там решили отправить разбираться одного из стажеров. Он же не придумал ничего лучше, чем начать бегать за пернатой. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер южный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Вы слушаете самую сладкую радиоволну. Напомню, что сегодня долгожданный четверг, 10 сентября. Ну и вы слушаете меня, Анна Ремята. И прямо сейчас в прямом эфире пришло время для нашей традиционной игры. А сегодня приз также аппетитный. Правда, сегодня мы разыгрываем те самые роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», которая находится, напомню, по улице Социалистическая, 125, с большим выбором азиатской и итальянской кухни. И также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать блюдо в любую точку города Бобруйска. Обязательно этим воспользуйтесь. А вот чтобы прямо сейчас на волнах Зефир FM испытать удачу и, конечно же, попытаться выиграть роллы Калифорния, внимательно слушайте мой вопрос и обязательно ответьте не только правильно, но и желательно первее всех, отправив свой ответ в виде смс на короткий номер радио 9544. Все мы знаем, что частенько раньше в роллах использовали сырую рыбу. А вот почему сейчас перестали практически, правда, не полностью, использовать ту самую сырую рыбу в роллах? Подумайте только недолго. А свой ответ отправляйте в виде смс на короткий номер радио 9544. И в конце этого часа, как всегда, должен определиться тот самый победитель. 95.4 FM.

0: спилили, скосили, снизили! С 20 августа по 30 сентября в магазинах «Удачник» сезонная распродажа. Скидки на газонокосилки, мотоблоки, электроинструмент. Ждем вас по адресу: улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33-284-66-66. «Удачник» – техника для дела, скидки до предела!
1: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: возрастом в часе остается все меньше и меньше минут.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

Середина часа на Зефире ФМ, и с вами по-прежнему Нулимята. Ну что ж, продолжаем наш традиционный розыгрыш в прямом эфире. А приз это роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска по улице Социалистическая, 125. Интересно, что первые прототипы этого блюда появились еще в 8 веке в Юго-Восточной Азии исключительно как способ консервации рыбы. Вот так саму уже современную форму, тот самый рисовый брусочек с ломтиком свежей рыбы придумал токийский повар Ханаихэ только в 19 веке. Задумайтесь. Ну а прямо сейчас на волнах самого сладкого радио можно испытать свою удачу и выиграть роллы Калифорния, ответив на мой простой, я считаю, вопрос. Ведь он ранее когда-то неоднократно озвучивал. Почему перестали использовать сырую рыбу в роллах? Свой ответ отправляйте на короткий номер радио 9544. И в конце этого часа уже должен определиться победитель.

0: Ого, какое кольцо! Откуда?
1: Из Симкарат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
0: Класс.
1: Счастливая.
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции. Симкарат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель — получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в

0: что ж, 13.54, вы слушаете самую сладкую радиоволну, а я на Лимята уже завершаю нашу традиционную игру. Разыгрывали роллы «Калифорния» от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска с большим выбором азиатской и итальянской кухни. Также можно сделать как предварительный там заказ и, естественно, заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. А чтобы в прямом эфире выиграть самые роллы «Калифорния», нужно было ответить на мой вопрос. Почему перестали использовать сырую рыбу в роллах? Ответ на самом деле прост. В сырой же рыбе могут содержаться опасные бактерии и паразиты, как мы все знаем. А для их уничтожения требуется глубокая заморозка по специальным стандартам или термическая обработка. И сырая эта рыба портится очень быстро. Готовить и продавать ее нужно в течение считанных часов, что невыгодно, конечно же, при масштабной доставке. Вот так. Давайте же узнаем, кто же наш сегодняшний победитель. Итак, это абонент, чьи цифры заканчиваются на 13.39. Мы вас поздравляем. Вы наш сегодняшний победитель и выиграли роллы «Калифорния» от суши-бара «Сушилка». Обязательно с вами свяжемся, правда, немного позже и расскажем, как и где забрать свой приз. А остальные настраивайте волну на 95.4 и готовьтесь немного подвигаться в такт трека от BTS.
1: Дневной зефир.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности. На рассмотрение вынесен подготовленный Министерством экономики проект закона. В числе предлагаемых новаций – введение лицензирования дополнительного образования детей и молодежи, услуг по монтажу и обслуживанию домофонов, изменение требований к медработникам в частном секторе здравоохранения.
0: Образование.
1: Республиканская универсиада и спартакиада колледжи стартуют в Минске 19 сентября. На площадке Республиканского центра олимпийской подготовки по игровым видам спорта развернется масштабный спортивно-молодежный праздник. В числе ключевых мероприятий – церемония награждения, парад команд участников ведущих учреждений здравоохранения страны, символическое зажжение огня соревнований.
0: В мире.
1: Уровень глобальной милитаризации стремительно повышается. На 10% вырастут в 2026 году военные расходы стран планеты. В 2025 они достигли 3 триллионов долларов. В 2026 – 3,3 триллиона. Больше всего на оборонные нужды тратит США.
0: Детали.
1: Август 2026 года признан самым жарким в истории наблюдений. Средняя глобальная температура достигла 16,96 градуса Цельсия. Прошлый температурный рекорд был зафиксирован в июле 2023. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 24. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, возможны осадки. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26, влажность 75%, атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, четверг, 10 сентября, финишная прямая рабочая неделя началась, а чтобы она прошла легко, делайте в течение дня зарядку, пейте воду и держите нашу волну 95.4. Так что поехали разбираться, что хорошего приготовил нам этот день.
1: Дневной зефир.

0: Реклама.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

0: Вы слушаете «Волну» с эфира ФМ, и с вами по-прежнему Налимята. Я хочу поговорить немного о лучших друзьях. Считаете, что лучшие друзья человека – это собаки? А вот биологи готовы поспорить. Ученые нашли научное подтверждение тому, что коты занимают аж первое место в нашем сердечке. Когда ваш пушистый друг ложится рядом и начинает мурчать, у вас у обоих выделяется окситоцин. В результате нервная система успокаивается, как и у питомца, так и у хозяина. Так что все эти внезапные атаки на ноги из-за угла по ночам – это просто переизбыток любви. Оставайтесь со мной на «Волне» 95.4.
1: Дневной зефир.

0: Ну что, продолжаем наш Каталасию. Вот недавно выяснили, что наши пушистики – это лучшие друзья. А сегодня еще раскрыли пару секретов. Ну, во-первых, когда вы гладите кота, наше артериальное давление действительно снижается. Это чисто физиология, говорят специалисты. А во-вторых, пока мы расслабляемся, усатый манипулятор меняет вибрацию своего мурлыканья. Он добавляет в него высокочастотный... очень похоже на плач младенца. Ну вот, чтобы вот мы немедленно встали и наполнили миску едой. Вот так гениально, друзья, не правда ли? Ну что ж, оставайтесь на самой сладкой радиоволне. В конце этого часа я на Мята подготовила вам тройку классных хитов от Tokyo Hotel. Еще также услышите Юлианну Караулову с треком «Самолеты». И Мона Динар послушаем. Оставайтесь на волне 95.4, а вот я, Нелли Мята, уже завершаю свой дневной эфир. Так что услышимся уже завтра, в эту пятницу с 11 утра.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: Включайся. Волна удовольствия.
1: В Бобруйске 15 часов.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Глава государства на совещании обозначил подходы по вопросу введения лицензирования дополнительного образования детей и молодежи. Основное требование в данном вопросе – защитить детей от обмана, обеспечить равные условия работы как для государственных, так и для частных субъектов. Александр Лукашенко подчеркнул, критерии для получения лицензии должны быть четкие и понятные, чтобы не создавать напряжение в отрасли.
0: Образование.
1: В Беларуси стартует Республиканская олимпиада по финансовой грамотности. Для победителей предусмотрены денежные премии от Национального банка. За первое место участник получит 2000 рублей. Задания включают тестовые вопросы по личным финансам, сбережениям, кредитованию и кибербезопасности.
0: В мире.
1: Германия потратит 1,5 миллиарда евро на модернизацию порта Бремерхафен. Оттуда будет приниматься военная техника на случай конфликта на восточном фланге НАТО. Готовность планируется обеспечить к 2027 году, а полное завершение работ к 2031.
0: Вот это да!
1: В день рождения Льва Толстого Яндекс добавил возможность общения с ИИ-персонажем классика. Пользователи могут задать Толстому любой вопрос, от творческих советов до бытовых тем. Все ответы строятся на цитатах из произведений и дневников Льва Николаевича. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 24. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, возможны осадки. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26, влажность 75%, атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

Пой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
1: В стране.
0: Белорусские нефтяники в августе пробурили 9 скважин и смонтировали 6 установок. Новые точки находятся на Реческом месторождении. Сырьевой фонд увеличился также за счет прироста на других площадях. Это новые места на Южно-Осташковичском, Москвичевском и на Осташковичской местности.
1: Город.
0: Новый игровой комплекс появился в детском саду номер 22 «Бобруйском». Площадка рассчитана на ребят от 2 до 4 лет. С малышами играли аниматоры, которые подготовили множество активностей и сюрпризов. Юные бобручане с удовольствием выполняли задания на ловкость, координацию и командную работу. Подробности на сайте bobrulife.by.
1: В мире.
0: Покупатели на севере Испании столкнулись с заметным ростом цен на продукты. Особенно подорожали яйца, говядина и рыба. Специалисты этот факт списывают не только на жаркую погоду и засуху, но также на дорогую энергию, топливо и отсутствие баланса спроса и предложения.
1: Вот это да!
0: На картах морского дна в районе Бермудского треугольника вблизи Кубы и Гаити обнаружены возможные следы таинственного затопленного города. На видеозаписях отчетливо видны необычные пересекающиеся линии и геометрические фигуры на фрагменте атлантического дна. Специалисты предполагают, это может свидетельствовать о сохранившихся остатках строений древней цивилизации. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 26. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер южный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Пожары и происшествия. Анализ и статистика чрезвычайных ситуаций. Мнение экспертов и лайфхаки от МЧС. Все о безопасности в самом информативном шоу «С огоньком». Только на Зефир ФМ.
1: Шоу «С огоньком» опять на Зефир ФМ, 16.05 в студийных часах. Всем привет, друзья, кто с нами на одной волне. Традиционно по четвергам мы говорим о важном. Возможно, о самом важном в жизни. Это о нашей с вами безопасности. Продолжим говорить про это. Я расскажу на протяжении часа, к чему в эти дни призывают спасатели, что же нам ждать от непогоды, какую акцию МЧС проводит также на протяжении нескольких дней и как же у нас обстановка в лесу. Как всегда, раскрою тайну и расскажу, можно ли в Бобруйском районе в лес ходить. Это шоу «С огоньком», здесь все о безопасности, не переключайтесь, снова скоро через пару песен мы в прямом эфире.
0: Шоу спасателей!

0: с огоньком. Шоу спасателей.
1: Конечно же, все сейчас есть в интернете, есть все в телефонах, и радио вы наше самое лучшее и самое сладкое. Слушайте и правильно делаете. Уже все СМИ по всей стране пестрят о том, что погода собралась таки вновь с нами поиграть. Будут ли это безопасные игры, я сомневаюсь. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за резкого ухудшения погодных условий и сильного похолодания. Атмосферные фронты из Западной Европы вытесняют наше любимое тепло, принося в страну затяжные дожди, локальные грозы и сильный шквалистый ветер. Так называемый температурный контраст. Если где-то у нас по востоку еще до плюс 30, то уже на западе Гродненская, Брестская область, там до плюс 16. А прогнозируется, очень резко опустилась температура. Ввиду чего мы уже ожидаем очередную порцию сильных ветров. Чем оборачиваются такие шторма, мы прекрасно знаем. Поэтому помните о профилактике. Это очень важно, чтобы сберечь свою жизнь. Это, во-первых. Во-вторых, имущество. Не пострадать. Что надо делать? Если все-таки такие предупреждения поступили, вы увидели такой прогноз, то заранее уберите хозяйственные вещи со двора, если вы живете в частном доме или на даче находитесь. Сейчас, тем более, дачный период. Уберите с балкона все. Обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Машину поставьте в гараж. При отсутствии гаража машину не паркуйте возле деревьев, под деревьями, а также какими-то слабыми конструкциями. Если нету экстренной необходимости, то просто постарайтесь остаться дома. Необходимо закрыть форточки и окна. Кстати, печку тоже не топить при грозе, это может быть опасно. Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска, таких как мосты, эстакады и другие объекты промышленные. Не пытайтесь прятаться за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями. И, как я уже говорил, под деревьями. Это очень опасно. А еще опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач. Вот, друзья, помните про такие простые правила и находите много полезных новостей в нашем официальном телеграм-канале МЧС Беларуси. Там уже для вас каждое утро в 6 утра готовы предупреждения о неблагоприятных явлениях. Поэтому все самое свежее и самое актуальное находите там. Телеграм-канал МЧС Беларуси. Помощь у вас под рукой.
0: Шоу спасателей!

0: прошли огонь, воду и медные трубы. Шоу спасателей.
1: Вот не получилось у Лазаревой с Гагариной хэппи-энд, счастливый конец. А я вам как раз-таки желаю хорошего завершения рабочего четверга. Зовут меня Евгений Товстик. Это шоу с огоньком на Зефир FM. Как всегда, мы здесь в завершении будней, скажем так, и в преддверии очередных выходных говорим о важном. Как беречь себя? Это действительно важно. Это самое главное, что должен делать человек. Научиться ценить свою собственную жизнь и, конечно, беречь тех, кто рядом с тобой. Специальные профилактические мероприятия пройдут в Бобруйском районе. Проходят они уже с 9 по 13 сентября. И называются они «Зеленый щит». Какие цели перед собой ставят спасатели? Во-первых, это предупреждение возникновения загораний в природных экосистемах, а также профилактика гибели, травматизма людей от загораний и, конечно же, повысить уровень культуры безопасности у населения. В ходе мероприятия работники МЧС осуществляют контроль содержания лесных массивов, а также обследуют места, где возможны загорания сухой растительности. К чему же еще призывают спасатели, если вдруг вы стали очевидцем такого возгорания, такое часто происходит? Не проходите мимо, не паникуйте и трезво оцените обстановку, говорят в МЧС. И если имеется возможность, сбейте пламя связкой прутьев или веток деревьев, засыпьте песком или залейте водой. Вы сами прекрасно представляете, что даже можно аккуратно затоптать. Все мы так делали когда-то, когда сами поджигали траву. Но поджигать не стоит, а вот побороться с маленьким пламенем можно. Если вдруг вы с таким пламенем не можете сразиться, то, конечно же, вызывайте профессионалов, спасателей по телефонам 101 или 112. Важно беречь природу. Вот из-за чего происходят такие возгорания, этот период у нас и весной, когда только сошел снег и сухая трава, и вот то окурки, то умышленное поджигание, шалость детей, эти все возможные эксперименты со спичками. Ну и сейчас, конечно же, костры, да, дачный период завершается, наводим порядки, и хочется по-разному наводить эти порядки, ну и многие приходят к разведению костров. Напомним, что по правилам разводить костры на дачных и приусадебных участках не запрещено, но только при соблюдении ключевых правил безопасности. Это безопасное расстояние до строений, постоянный контроль, наличие средств пожаротушения. Всегда держите рядом с костром ведро с водой, лопату, огнетушитель. Ну, у кого-то есть внутренний водопровод, наружный точнее. Не оставляйте огонь без присмотра. Вот это, наверное, одно из самых важнейших, когда вы распаливаете костер. За ним нужен глаз да глаз, как за ребенком. А после окончания угли нужно полностью залить водой или засыпать землей. Что касается детей, кстати, их вот как раз-таки не стоит допускать костру. Мало ли, что это все-таки дети любопытные, поэтому костер — это не место для игр. Помните про это, берегите себя.
0: Огонь!
2: Сделано в Беларуси!

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Прошли огонь, воду и медные трубы. Шоу спасателей.
1: Мы перешагнули за экватор этого часа, 16:34. Если вы уже собираетесь на улицу, по каким-то причинам рабочий день закончили, просто на прогулочку, то посмотрите за окошко и посмотрите на прогноз погоды. Да, действительно. Меняется погода, она вносит свои коррективы в нашу безопасность, в том числе уже по западу нашей страны опускается до плюс 16 температура, когда у нас там плюс 30 еще было недавно, и вот возникают угрозы для штормов, ожидаются у нас дожди, грозы, поэтому готовьтесь к этой, к этому, ну и берегите себя, пожалуйста. Под деревьями поменьше ходим, если в сильный ветер, не прячемся за остановками, за рекламными щитами, бережем себя. Ну и что уж, про холода не раз заговорили, что скрывать, конечно же, не скоро отопительный период наступает. И тут спасатели также дают дельные советы.
2: Ликбез от МЧС.
1: Спасатели призывают беречь себя, свое имущество от пожара. Для многих печка или грубка до сих пор остается источником тепла, а у кого-то даже единственным. Для того, чтобы безопасно греться, печь должна быть правильно сложена, иметь противопожарную разделку. Печь должна иметь самостоятельный фундамент и не должна примыкать всей плоскостью стенок к деревянным конструкциям. Необходимо оставлять между ними воздушный промежуток. Это называется отступкой. Печи, поверхности труб и стен, в которых проходят дымовые каналы, должны быть без трещин. Трещины — это опасно. Через них выходит дым, угарный газ и искры. А на чердаках дымоход должен быть оштукатурен и побелен. Побеленный дымоход в пределах чердака всегда укажет на возможную проблему черной копотью. Прибейте перед топкой к полу металлический лист размерами 50 на 70. Можно больше, меньше нет. Подойдет также цементная или плиточная основа. Не оставляйте без присмотра печку и не поручайте надзор за ними детям. Горячую золу, шлак, уголь следует удалять в специально отведенное место, подальше от строений. Не используйте самодельные обогреватели. Следите за его исправностью, не накрывайте его и не сушите на нем вещи. Не оставляйте с работающим электроприбором детей, всегда выключайте из сети, даже если на короткое время уходите из дома.
0: С огоньком! Спасайся, кто может!
3: Сделано в Беларуси!

0: с огоньком. Шоу спасателей.
1: Уже пестрят все социальные сети грибами. И тем более грибами с Бобруйского района. Я не проверял, не знаю, но знаю, что работают усиленно спасатели, потому что потеряшки в лесу – это еще один вектор в работе МЧС. И, конечно же, каждый год мы говорим одно и то же, ведь правила-то не меняются. Нужно быть осторожными и перед тем, как в лес ходить, в первую очередь позаботиться о пожарной безопасности и посмотреть интерактивную карту запретов и ограничений. Ведь они вводятся время от времени ввиду погоды, температуры, осадков. Это все важно. Вот, например, на сегодняшний момент, да, за окном уже дождь, а потом опять выглянет солнце, но тем не менее, по официальным данным, Министерства лесного хозяйства на территории Бобруйского района введены ограничения на посещение леса. Это значит, что в лес можно, но только пешком. Нужно оставить транспорт на обочине. И уже пешком можно. Нельзя въезжать в лесной массив на механическом транспорте. Если вводится запрет, то вовсе, конечно же, лес посещать нельзя. Поэтому это важно соблюдать, чтобы не навредить лесу. В лесу в сухую погоду, ох, можно огню где разгуляться. Ну и, наконец, грибники. Грибники, перед тем, как уважающий себя грибник должен зарядить мобильный телефон, вы, пожалуйста, предупредите кого-то, если вдруг один идете в лес, предупредите своих родных и близких о своем путешествии грибном, и когда вы примерно собираетесь вернуться. Ну а лучше в одиночку не ходите. Одежда. Очень важно одеваться тепло, непромокаемо, защищенно и ярко, чтобы быть заметным в лесу. Конечно, с собой возьмите не только мобильный заряженный телефон, но еще воду, по необходимости лекарства, ножик, спички. Это все непременно пригодится и не придаст большого веса. Безопасной вам прогулки в лесу. Рубрика «Юный спасатель» завершает на сегодня. Шоу с огоньком. Меня зовут Евгений Товстик. Я вам желаю хороших, продуктивных, предстоящих выходных. Слушайте Зефир FM, шоу с огоньком и, конечно же, наших самых любимых деток.
0: Юный спасатель.
2: Всем привет, меня зовут Арсений, и вот вам мой совет. Вот зачем люди вообще жгут траву сухую? Там же жучки, муравьи, кузнечики белорусские. Не жалко, что ли? Тоже мне взрослые люди. А вы знаете, сколько из-за горящей травы страдает домов и сараев? А еще люди ожоги получают и даже умирают. Уважаемые взрослые и уважаемые дети, не поджигайте сухую траву никогда. Берегите себя и нашу природу.
3: Сделано в Беларуси.

0: большие деньги. Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,55, за 100 российских дают 3,58 белорусских. В Беларуси собрали более 9 миллионов тонн зерна. В разрезе областей убрано: Минская – 2413 тысяч тонн, Гродненская – 1842, Брестская – 1673, Могилевская – 1203, Гомельская – 1090.

0: 92, Витебская 962. Зерновые культуры, включая рапс, но без учета кукурузы, заготовлены на площади 2470 тысяч гектаров. Это 99% от запланированных площадей. Самый дорогой дом, проданный в августе в Беларуси, находится в элитной части агрогородка, который расположен недалеко от Минского моря в 10 километрах от столицы. Это блочный коттедж 2016 года площадью более 400 квадратных метров. Покупатели отдали за него 600 тысяч долларов. Европейская металлургическая ассоциация предупредила о возможной потере 300 тысяч рабочих мест из-за конкуренции с Китаем. Местные заводы не выдерживают напора КНР на фоне высоких цен на энергию и жестких экологических налогов. С учетом смежных отраслей, общие потери в ЕС могут превысить 1 000 000 сотрудников. Брюссель пытается защитить рынок законом о квотах для местных поставщиков, но Пекин назвал это открытой дискриминацией. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,55, за 100 российских дают 3,58 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 57 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 100 долларов 66 центов за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер южный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Реклама.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелекомшоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на shopbeltelecom.by.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: все. У меня был ужасный день.
1: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманта. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289 рублей.
2: Радуйте себя без повода и выгодно с Диаманта. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте diamanta.by или по телефону 329-689-77-78.
3: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
4: Сделано в Беларуси.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Стройка, ремонт, уборка. Удачник поможет. Пылесос Керхер ВД3П Воркшоп со скидкой 15% по 30 сентября. Ждем вас по адресу улица Советская, 113. Подробности на Удачник.бай и по телефону 33 284 66 66. Удачник. Скидки до предела.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

так любил, думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил, а теперь потерял тебя.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности. На рассмотрение вынесен подготовленный Министерством экономики проект закона. В числе предлагаемых новаций – введение лицензирования дополнительного образования детей и молодежи, услуг по монтажу и обслуживанию домофонов, изменение требований к медработникам в частном секторе здравоохранения.
0: Образование.
1: Республиканская универсиада и спартакиада колледжи стартуют в Минске 19 сентября. На площадке Республиканского центра олимпийской подготовки по игровым видам спорта развернется масштабный спортивно-молодежный праздник. В числе ключевых мероприятий – церемония награждения, парад команд участников ведущих учреждений здравоохранения страны, символическое зажжение огня соревнований.
0: В мире.
1: Уровень глобальной милитаризации стремительно повышается. На 10% вырастут в 2026 году военные расходы стран планеты. В 2025 они достигли 3 триллионов долларов. В 2026 – 3,3 триллиона. Больше всего на оборонные нужды тратит США.
0: Детали.
1: Август 2026 года.

0: Дуб признан самым жарким в истории наблюдений. Средняя глобальная температура достигла 16,96 градуса Цельсия. Прошлый температурный рекорд был зафиксирован в июле 2023-го. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 24. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду, возможны осадки. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26, влажность 75%, атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: У каждого времени свои неврозы, и каждому времени нужна своя психотерапия.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ от Светланы Глагола.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: На рынке Беларуси доступен цельнометаллический фургон «Авиор V90». Надежный вариант для коммерческих перевозок. Цена снижена от около 155 тысяч белорусских рублей на 10 тысяч меньше прежней стоимости. Полная масса фургона до 3,5 тонны, поэтому управлять им можно с правами категории «Б». В грузовом отсеке 12 кубометров пространства, туда свободно помещаются 4 европалеты и длинномерные грузы до 3,5 метров. Под капотом 2-литровый турбодизель мощностью 148 лошадиных сил и крутящим моментом 371 ньютон-метра. Расход около 9 литров на 100 километров в смешанном цикле. Кузов с заводской оцинковкой защищен от коррозии, пол и стенки имеют прочное покрытие. В оснащение входит камера заднего вида, парктроники, кондиционер, LED-оптика, 6 подушек безопасности и система курсовой устойчивости.
1: Про машины для людей.
2: Range Rover Electric – новинка GLR. Премиальный внедорожник теперь в электрической версии. Модель построена на платформе MLA с 800-вольтовой архитектурой. Емкость батареи – 118 кВт, запас хода – до 611 км. В линейке две версии – AV450 на 450 лошадиных сил, разгоняется до 100 км за 5,6 секунды. AV550 – соответственно 550 лошадиных сил, первая сотня – за 4,5 секунды. Дорожный просвет – 201 мм, в режиме бездорожья 266 мм, глубина преодолеваемого брода до 900 мм. Внешняя новинка почти не отличается от бензиновой версии, выдают ее лишь шильдик AV и увеличенная толщина днища. В Германии цена стартует от 163 тысяч евро. Версия Ультра стоит 285 тысяч евро.
1: Дай газу!
2: Polestar 4 SUV – новинка для европейского рынка. Электрический кросс-универсал от Polestar. Модель базируется на 400-вольтовой платформе от Geely, а производство ее в Южной Корее. От купе-версии Polestar 4 модель отличает задняя дверь со стеклом, колесная база 3000 мм, клиренс 166, объем багажника 530 литров, со сложенными сидениями 1665 литров. Базовая версия с задним мотором на 272 лошадиные силы проезжает до 630 километров, полноприводная на 544 лошадиные силы, разгон до сотни за 3,9 секунды, запас хода до 600 километров. Цены стартуют от 58 тысяч евро.
1: Вы слушали Автозефир. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Вечерний зефір. Реклама.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Реклама.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного, немного уже прохладного вечера четверга. 19.06 на студийных часах, а это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений «Шалом» на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши осенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир.ФМ.Дю» 95.4, ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Шалом, Бобруйск, пишет Светлана Дегтярева. Передаю привет из дома братуле Шмат Евгеничу. Приветик словила. Прекрасно, что наши дела в процессе, иначе и быть не могло. А тебе, роднуля, пожелаю оптимизма. Он залог успеха. Пока я рядом, препятствий не имеем. Хорошего вечера и спокойной ночи. Береги себя. Привет от Полины. Обняла. Самый душевный привет из дома летит сегодня моему сыну Сереже Блицко, написала Лариса. Дорогой, хорошего, уютного вечера тебе, а завтрашний день пусть начнется с улыбки, на душе будет светло, и пусть он найдет, чем тебя приятно удивить и порадовать. А я жду обнимашек и приветиков от всех наших. 100 000 тебе отдельные от Катюшки, Кирочки и Марка. Для Барматова Алексея передает привет якутяночка и его тещенька. Сидим с мамулей, чаевничаем, строим планы на весну, обнимаем тебя, не грусти. Игорю Михайловичу Батяну привет из Воронова. Игоречек, очень скучаем, но запомни, любое переживание имеет срок, просто подожди и смирись, все будет хорошо, и день радостный настанет. Обнимаем и целуем. Мишка Панфиленко, лови привет из родительского дома. Сидим с мамой на кухне, а в Алисе Бобруйске очень сладкий зефир, благодаря которому мы вместе. Юлька в Минске тоже слушает нас. Бабушка передает тебе привет. У нас все окей, в понедельник ждем звоночек. Привет, наш любимый Максимус, пишет Виктория Барматушкина. У нас сегодня миссия выполнена, справку сделали. Все у нас хорошо, погода в доме отличная, но без тебя как-то пусто, поэтому скучаем всей душой. Очень-очень любим тебя, обнимаем крепко, твои девочки. Передаю питерский привет к моему брату Роме. У нас уже осень, хочется тепла и море. Очень скучаю по тебе, не вешай нос, все будет хорошо. Люблю и обнимаю, сестра Настя. Летит скучающий приветик любимому мужу и отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зайка моя, где мой приветик? Я жду, радость моя, мой любимый мальчик. Буду любить тебя, несмотря ни на что, сколько бы времени и преград не было. Люблю только тебя, береги себя. Хорошего вечера, целую, Буся моя. Сладких снов, родной, скучаю и жду. Передаем приветик нашему родному человеку Людвикевичу Александру. Какими бы тяжелыми ни были обстоятельства, помни, ты не один. У тебя есть люди, которые любят тебя, переживают и с нетерпением ждут домой. Пусть эта мысль всегда согревает тебя, и мы надеемся, она придаст тебе сил. Сегодня выслала приветик. Хорошего вечера, твои родные. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Сентябрьский шалом в эфире.
2: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире Zephyr FM. Да, друзья, по-моему, осень начинает вступать в свои права. На улице как-то очень грустно, пасмурно, холодно, ветрено и дождливо. Но в нашей студии всегда уютно и тепло, в том числе благодаря вашим согревающим приветам и поздравлениям. Вот к ним и возвращаемся, друзья. Передаем приветик любименькому мужу, самому дорогому бабулечке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Зайшка, у нас все хорошо, только Давидушка немного приболел. Сегодня были в поликлинике, завтра с ним мама пойдет, а я на работу. Все расскажу завтра, дорогой, наша любовь ярче прекрасных звезд, шире огромной вселенной, глубже самых загадочных морей. Она буйная стихия, которая может накрыть с головой или вознести к небесам. То, что мы есть друг у друга, непередаваемое счастье. Я чувствую, что когда мы вместе, весь мир принадлежит только нам двоим. Люблю, скучаю, обнимаю. Сладеньких снов, твоя любимая семья. Теплые обнимашки и целовашки летят самому любимому мужу, дорогому бабулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. Радуя, все у нас хорошо, без изменений. Ждем нашего англичанина, идем в парикмахерскую наводить красоту. Ждем твой приветик, любим бесконечно, обнимаем всей душой, целуем. Мечтаю скорее утонуть в твоих объятиях. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Теплый привет! Четверга летит нашему родному Аристарху Крюковскому, пишет Наталья. У нас все хорошо, не хватает только тебя. Ждем, верим и надеемся. Береги себя и свое здоровье. Все передают тебе приветы. Обнимаем нашими сердцами. Теплый любящий привет моему мужу Стасу Отвали. Во мне живет любовь, нежность и уважение к тебе. Я дорожу нашими чувствами, и ты дорожи. Это наше с тобой главное накопление. Всегда и везде жду и очень скучаю. Передаю приветики единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, написала Елена. Муж любимый, не вижу приветиков на горизонте, волнуюсь, жду завтра с нетерпением. Я очень сильно тебя люблю и скучаю. Крепко обнимаю, расцеловываю. Береги себя для меня. Ты мое все. Сладеньких снов, душа моя. Домашний приветик своему любимому мужу Александру посылает Марина Дриневская. У нас все хорошо, экзамен сдан. Сейчас собираюсь на тренировку, потом уроки на вечер. Я очень сильно тебя люблю, мой самый лучший муж. Крепко обнимаю, скучаю и целую. Твоя жена. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Самый любящий, согревающий приветик летит из дома любимому родному сыночку Александру. Душевного спокойствия, сыночек, богатырского здоровья и исполнения всех твоих желаний. Улыбнись нам, ждем с нетерпением и очень сильно скучаем. Любим безмерно. Мы всегда с тобой, хотя пока и мысленно. Береги себя, ты очень нам всем нужен. Храни тебя, Господь, целуем крепко и обнимаем. Твои мама и папа. Очень скучающий приветик Щемареву Диме. Очень сильно люблю и скучаю. Все у нас хорошо. Приветик сегодня отправила. Хорошего вечера, сладких снов. Бесконечно целую, с любовью, жена. Передаю солнечный и нежный приветик любимому Хайдару. Очень сильно скучаю и люблю. Береги себя. Хорошего настроения, доброго вечера. Целую, обнимаю. Очень ждем звоночек. Пусть всегда в твоей душе живет любовь, мой дорогой. Передаем привет нашему дорогому брату и дяде Саше, пишет Катерина Дриневская. Приехала Ксюша и Кириллу, соскучились все. Завтра планирую к родителям вечером. Крепко обнимаем и целуем в обе щечки. Хорошего вечера и позитивного настроения. Береги себя, Саня. Оставайтесь с нами, друзья. Сентябрьский шалом на самом сладком.
2: Сделано в Беларуси.

Шалом. Заряжаемся позитивом и отличным осенним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Хочу передать привет самому любимому мужу Ануфриенко Сергею, пишет Оксана. Бутенок мой, все у нас хорошо. Сейчас делаю блины девочкам, Амелия с Вероникой играет у нас. Скоро пойдем на тренировку. Люблю очень сильно. Обнимаю крепко. Хорошего вечера. Твоя любимая жена. Летит пламенный приветик из Гомеля для Ромашки, младшей сестрички Любашки. У нас все хорошо, с Рами съездили сегодня в торговый центр, купили ему две пары обуви и куртку, а мне купили бомбенный осенний плащ. Рами поехал в компьютерный клуб играть в доту, а я дома устраиваю показ мод. Довольная как слон, мне продлили выходные, на работу пойду в субботу. Ромка, жди завтра от меня новости, надеюсь, я заставила тебя улыбнуться. Хорошего вечера, братик. Береги себя, крепко обнимаю, безумно скучаю, люблю и жду. Передаю привет сыну Андрею, написала Любовь. У нас все стабильно, Никита и папа передают привет. Погода радует своим теплым осенним солнышком. Пришли сегодня документы из Могилева, жду звоночек, обнимаю, скучаю. Мама. Передайте, пожалуйста, наш теплый приветик Гайкевичу Александру, просит Юлия. У нас все в порядке, уже дома и не поверишь. Готовлю яблочный пирог. Чуть позже еще сходим на прогулку. Хорошего вечера. Целую, обнимаю. Держись, крепись. Прорвемся. Еще раз напомню, друзья, ваши осенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефирофан 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Осенний шалом в эфире. 95.4 FM.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, уютного осеннего вечера всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Прошу передать привет моему сыну Ахримчику Никите, написала Галина. Не дождались звоночка, очень переживаем и ждем в следующий раз. Бабушка еще в больнице, состояние тяжелое. Всего самого хорошего тебе, мой родной. Люблю очень, твоя мама Галина. Ну а мы отправляемся тем временем в Инстаграм четверга, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Хочу передать горячий поцелуй и крепкие объятия своему мужу Якимовичу Сергею. У нас все хорошо, чего и тебе желаю, родной. Завтра в 9 будем у тебя. Люблю, твой Анютик. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Я с тобой узнаю о полетах и звездах, о радугах, невесомости чувства и узорах танцующих ласк. И мгновения полнятся легкостью, трепетом, радостью, и внутри разливаются реки хмельного тепла. Я с тобой растворяюсь в уюте покоя душевного. Притяжение не давит на плечи, свободно парю. Ощущение близости сердца чего-то волшебного. Переливами счастья венчает закат и зарю. Твое солнышко! Передаю осенний приветик с город Катюши для Алексея Бармотова. Спасибо большое за поздравление на день рождения. Было очень приятно. У нас все спокойно. Матильда выполняет свой план по паштету. А мы работаем, чтобы этот паштет покупать. Все на своих местах. Только вас не хватает. Очень ждем. Привет, самый лучший папа Сережа, это Ксения и Александр. Мы тут подумали и решили, хороших пап должно быть много, но ты у нас эксклюзивный. Передаем тебе лучики тепла и обнимашки. Поздравление с днем рождения для Мирослава от Андрея из Казани. Дорогой Мирослав, с прошедшим днем рождения. Добра, силы, крепкого здоровья, спокойствия и крепости духа. И только хороших новостей из дома, а также привет от семьи. Любим тебя. Огромный приветик Пашке Ярошевичу. Очень скучаем и ждем. Береги себя и не грусти. Обнимаю, твоя швагерка. Передаю привет своему любимому папочке Якимовичу Сергею. Бабуля, у нас все хорошо, не переживай. Мы очень сильно тебя любим. Скучаем и ждем. Твоя любящая семья. Самое вкусное радио «Зефир». Передайте, пожалуйста, привет моему сыну Аристарху. Солнышко мое, я всегда рядом. Люблю бесконечно, жду и верю в твоего ангела-хранителя. С маленькой обнимаем до хрустяшек. Оставайтесь на волне «Зефир FM», друзья. Сентябрьский шалом в эфире.
0: Включайся.

19.43 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Друзья, мы по-прежнему ждем ваших сообщений и, конечно, у вас есть еще время этим замечательным осенним вечерочком зарядить своих родных и близких позитивом и отличным осенним настроением. Но пока послушаем Алекса Лима с треком «Целый мир», далее Эмин и его трек «Такие приходят однажды». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.

0: Шалом.
1: Да, друзья, это программа «Шалом», и за время музыкальной паузы прилетело еще несколько приветиков. Вот, передают приветики Ярошевичу Паше. Его жена Катя и сын Вовка были у родителей, сейчас на улице гуляем. Папа опять купил пылесос, надеемся, не сломается. Очень скучаем и любим, береги себя. И вернемся в нашу официальную группу ВКонтакте, друзья. Еще одно сообщение здесь. Вот, прошу передать привет Дереву, Антону, Склименко, Егору, Кузьменко, Александру, Телеману, Вольфу, Рудько, Валер, Гайкевичу, Александру. У меня все хорошо, надеюсь, у вас все в норме. Антон скоро придет. Приветик, всем здоровья и терпения. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера четверга и отличного, позитивного осеннего настроения. Берегите себя и своих близких, все обязательно будет хорошо. Всем приятной осени и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин, услышимся завтра. Пока.
2: Сделано в Беларуси.

Этот воздух, как в атаку стоит, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как в атаку стоит, это летнее платье.

опять я в самолете, дела пустые подождут. Лечу тебе, душа, на взлете.

0: сделано в Беларуси.
1: Становится ярче, если не пытаться вместить их в рамки своего опыта. Люди, события, эмоции, все это обретает новую глубину, если позволить себе просто быть здесь и сейчас. Научиться принимать неопределенность.

страшно отпустить контроль, перестать цепляться за привычные схемы. Но в этом страхе находится свобода быть собой, не оглядываясь на то, что было, и не боясь того, что будет. Мир становится больше, а мы становимся частью этого бесконечного потока, где каждый момент уникален.

ти большой махахон, летнее чудо природы, ты одна на миллион, дама червей из колоды, это наш аттракцион, а дальше пойдут эпизоды.

взрослый сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, я слабый шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Сделано в Беларуси.
1: Убиваю сам, ведь уже не спросишь больше, где ты там пропал. День на минимало, в голове туманно. Я

0: 95.4 FM.
1: Совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.

горю счастье с тобой окунаться, мне бы страсть огня сгорая, день за дня убеждаться.

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: сделано в Беларуси.
1: Проживая не одну жизнь, люди веками ищут друг друга и встречаются однажды.